Разорванная ее поверхность. Мостик просто течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу лица, каждую частицу частицы. Все наши небо отражают бесконечную затонированную. Мостик, падающий на воду, создает целую разорванную ее поверхность. Мостик.